从入夜望个地的烈望来时日和我心за рок ярким баву брак куштын хушку дайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан